0: Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.
1: Я

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:09 в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. Нам есть о чем поговорить. Пуш в эфире. Мы вернулись. Достаточно отдыхать. Пора город пробуждать.
2: Ну а рубрика «Юнитон информбюро» говорит сама за себя. Мы тут собираем что-то интересное, важное, актуальное, но абсолютно несерьезное. Никаких вот этих вот, знаете,
1: да, все
2: новостей. Только что-то забавное,
1: конечно,
2: и любопытное.
1: Там вы новости сами найдете. Встали на кухню, хлопнули дверцы, уже новости полетели из спальни. Потише можно! Ну а выйдите на улицу, там тоже куча новостей. А у нас вот что для вас.
2: У нас перед тем, как мы расскажем, какие праздники сегодня имеются в календаре, такая любопытная информация, которая прилетела к нам, о том, что самые популярные мемы и словечки появились, ну, в таких современных словарях, неофициальных.
1: Так.
2: А вот то, что стали использовать довольно часто в своем лексиконе люди вокруг нас. Правда, половина слов мне пришлось вбивать сейчас в поисковики и изучать, что
1: да,
2: это
1: и как
2: такое.
1: Это правильно произнести.
2: Ну, смотрите, помните, да, вот этот мем был 6-7? 6-7.
1: Да, да.
2: Все. Все хватит.
1: Говорят,
2: хватит
1: это уже. Все уже, да, даже девчонки и мальчишки
2: уже
1: говорят, что это уже наоборот, прям дурной тон.
2: Сейчас первое место — это воздухан.
1: Я не делал это, Юль. Это с мусорки пахнет. Ну.
2: Это наверняка у вас, друзья, есть такой знакомый человек, а может быть, среди родных, возможно, который вечно хвалится большими деньгами, какими-то делами большими, всем
1: каким
2: большим.
1: Какой он крутой, молодец,
2: да.
1: И он воздухан.
2: Ну, ничего не делает.
1: Ага.
2: Ну, то есть воздух пинает, давайте так.
1: Да, сотрясает.
2: Гоняет воздух. Еще в топе по итогах последних нескольких месяцев. Значит, популярно это бурмалда. Вы сами посмотрите, что это означает. Котость. Котость — это вот это свойство питомцев, которые знают только люди, которые владели кошками хотя бы. Вот я вот по этому свойству или по вот этому настроению я знаю, что у тебя есть кот. Ну, например. Ну, то есть у тебя котость присутствует.
1: У меня два икс два.
2: У тебя дважды котость,
1: котость
2: есть.
1: Котость на икс два умноженная, да.
2: Дальше. Фраза. Да ты шуешь. Да ты шуешь. Можешь использовать это, шутишь. Ну, типа, серьезно, что ли?
1: Да. Это разговор на субботнем.
2: Шуешь, что ли?
1: Ну, иди сюда к мангалу. Чего ты там с девками стоишь? Постоим. Вот это ты имела в виду?
2: Ну, кстати, нам для этого не нужно было даже в какой-то современный словарь лезть.
1: Шуешь, что ли?
2: Уже последние много лет знаем.
1: Нормально.
2: Ну и пухососы. Ну, те самые, которые завирусились интернет-мем, когда весной было много пуха. И якобы...
1: Пух летом.
2: Якобы и...
1: Кто? Летом пух. Почему весной-то?
2: Ну да, летом, точно.
1: Да, пухососы.
2: Да, точно, тополиный пух, жара, июнь, июль, да, точно. Так вот, если вы не смотрели, посмотрите, якобы выезжали пухососы, которые, как доставщики еды, также вот...
1: Убирали пух.
2: Якобы убирали. Ну, понятно, что это иишная история, искусственный интеллект. Давайте посмотрим на праздники.
1: Давайте в день сегодняшний вернемся. Сегодня понедельник, 3 августа, и сегодня можно отметить... Обожаю.
2: День арбуза.
1: Настало время, когда не промахнешься, бери любой, он сладкий.
2: Ну, практически всегда. Я всегда, когда мы заказываем арбуз, а я что, дурочка, 10 килограмм, что ли, тащить кого-то заставлять?
1: Спасибо ребятам из доставки, да, кто носит.
2: Я всегда пишу, уважаемый сборщик. Я всегда так, с большими...
1: Давай.
2: Уважаемый
1: Постучите
2: сборщик.
1: Постучите по арбузу 3 раза.
2: Выберите, пожалуйста, мне сладенький.
1: Если он аукнется.
2: Спасибо.
1: Не, Юль, ни разу не промахивался. В моем окружении, наверное, один человек только промахнулся с арбузом. А так все.
2: Ну, сейчас самый сезон. Ну, конечно.
1: Любой по 49.99, бери, не хочу.
2: Ну и сегодня также отмечает день рождения песня, которая называется...
1: О, Макарена! Все помнят этот танец, многие, мне кажется, и девчонки, и мальчишки, современное поколение тоже его обожает.
2: Ты не видел? Сейчас новый, кстати, к слову про мемы. Сейчас новая фишка. Многие снимают видео на новую версию этой песни, которая также завирусилась. И все вот это вспоминают те самые движения, но правда осовремененные. Добавляют свои какие-то
1: Но мы
2: фишечки.
1: Обязательно послушаем ту самую Макарену из 96-го. Поэтому приготовьтесь врубать на полную. Ну и давайте поговорим о том, что жара в городе продолжается. 32 градуса снова сегодня. И что-то я любитель жары, подустал.
2: И мы как будто все устали. немного.
1: Я просто, Юлечка, провел много времени на этой неделе на свежем воздухе. Нет, не то, что я лежал и загорал. Туда пошел, сюда пришел. В субботу я был на улице с 11 утра до 10:30 вечера.
2: Классно. Вот
1: хорошо были березки, сосеночки куда-то, в тенечек можно было спрятать. Я даже в машину уходил, кондер включал, чтобы хоть немного охладиться.
2: Ну вот про жару мы решили немного сегодня поговорить. Вернее, решили выяснить в этот первый прекрасный рабочий день. Ничего серьезного не будет, ничего серьезного. Самая загорелая часть вашего тела. Почему именно она загорела больше всего? Что повлияло на это? Ну давайте, давайте рассказывать.
1: Давайте рассказывать. С себя начнем.
2: Ну, начнем. Во-первых, нос. Как бы, давайте признаемся честно, он не маленький. Он такой,
1: знаете почему?
2: Выдающийся.
1: Потому что у Юли нос к солнцу тянется, а у меня в рюмку смотрит. Поэтому, ну, мне так друзья говорят. Поэтому у меня не нос.
2: И по шлепкам. Ну, вот. Я просто много ходила
1: полосочки от сланца,
2: по дачному участку, и почему-то вот именно ноги по шлепкам вот так вот загорели. Хотя хотелось
1: Юля,
2: бы как-то, чтобы
1: да ты
2: все.
1: Знаешь что ты, не обижайся ты. Ты наш шлепоносец. Ну, нос и шлепки у тебя загорели. Ноги и нос. Нет, у меня руки, причем по закатанный рукав.
2: А, ну
1: или
2: это классика.
1: Или по короткий рукав, да, или по.
2: А мне интересно, еще
1: это...
2: есть, ну, у меня это ассоциируется исключительно с мужчинами, у которых левые, ну, в зависимости от того, леворукие или праворукие автомобиль,
1: руль, да. Да.
2: Одна рука более загорела.
1: Да,
2: раньше
1: да,
2: так всегда было.
1: Есть
2: а
1: такое.
2: Сейчас вот у всех вот это кондиционеры.
1: Руку не высунешь,
2: руку не
1: положишь.
2: Высунешь, да. Интересно, есть еще такие люди, нет? Присылайте фотки рук. Я посмотрю.
1: Ну, у нас в голосовании, кстати, не только нос, ноги и руки. У нас там разные части тела имеются и лица. Поэтому заглядывайте скорее в Макс-канал, Телеграм-канал и группу Радио Юнитон ВКонтакте. Там есть все вопросы и опросы.
2: Ну и не забывайте о том, что вы можете писать нам напрямую, используя Телеграм, Макс, СМС. Номер все тот же 8-983-510-107. Говорим про самые загорелые части вашего тела.
1: И почему так произошло.
2: Если хотите, можете фоточки прислать.
1: Конечно,
2: мы
1: почему
2: посмотрим.
1: Бы и да. Ждем с нетерпением, ждем ваши отчеты о принятии солнечных ванн и почему так произошло. Ну и через 3 минутки почитаем первые послания. Сейчас врубайте на полную. Песня «Именинница Макарена» прямиком из 96-го в наш эфир врывается в первое утреннее шоу.
0: Юнитон. Информбюро.

0: Es que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: На радио Юнитон в мире погоды.
2: Друзья, мир погоды мы обязательно отправимся. Пуш в эфире, мы вернулись. Напомним тему для разговора и почитаем первые сообщения. А потом уже узнаем, что ждет любимый город в плане погоды на этой неделе.
3: Ну, все-таки третий месяц лета уже продолжается.
2: В разгаре.
3: Жаркое лето, я бы так сказала.
2: Точно.
3: Ну, мы бьем рекорды.
2: Я встречал буквально вот на прошлой неделе людей из Москвы, из Воронежа.
3: Завидую, да?
2: С пол Европы, как говорится, прошагали. Все, говорят, ну и лето у вас, конечно. Почему у нас, говорит, нет? Я говорю, потому что оно у нас, у вас там нет, а у нас есть.
3: Где-то оно же должно быть, где его нет.
2: Наше тело загорает, и мы интересуемся вот чем.
3: Мы сегодня выясняем, какая часть вашего тела самая загорелая, и почему именно она? Что случилось? Почему это рука?
2: Вот очень много рук. Давай, про руки почитаем.
3: Ну давайте. Например, Василий написал, у него правая рука, пожалуйста, самая загорелая. У Николая левая рука, потому что на газели ездит.
2: Ага.
3: Елена пишет, у меня левая, хоть и я не на газели, потому что без кондера за рулем.
2: А Вера почему-то со смайликом написала спина. Хотя у нас в голосовании есть точка ничуть ниже спины.
3: Ну, просто спина.
2: Ну, а что тогда смеющаяся вот эта мордашка?
3: Денис написал, шея, потому что всегда открыта. Владислав пишет, лоб. Всегда наружу.
2: Потому что он,
3: смотрите, есть, выдающийся лоб у вас, видимо,
2: нет,
3: да?
2: Ну, конечно, лоб, да.
3: Ну и еще давайте парочку сообщений. Например, Александр пишет, левая рука загорела только потому, что, ну, катался на автомобиле, мы так предполагаем. Но когда пошел в отпуск, они обе подравнялись. А мне интересно, Александр, а вы как-то прикрывали левую руку? Ну, то есть, чтобы... Она не перегорела, пока
2: нет,
3: правая загорает.
2: Нет, они просто как-то вот выровнялись сами, Юлечка, написали же.
3: Нет, там должна быть схема, извините. Просто если ты продолжаешь загорать активно, как говорится, с открытыми руками, то у тебя же и та самая левая загорает.
2: Ну, видимо, мощно подзагорел.
3: Нет, там была Александр. Схема, я чувствую. Там либо SPF-очка 50 была намазана на левую руку, я прям чувствую.
2: Ага, сюда 30, туда 50.
3: Однозначно.
2: Не знаю, работает ли это так еще.
3: Ну, давайте еще от Ангелины сообщение. Она пишет, вчера на пляже Обского моря был мужчина абсолютно белый, а левая рука по футболку такая загорелая, будто бы йодом намазали.
2: Ну вот, это наши люди.
3: Вот мы спрашивали, да?
2: Водители газели.
3: Это вот, да?
2: Да.
3: Те, кто за рулем.
2: Пишите еще, друзья, начало положено. Все вопросы, опросы и голосования есть в нашем телеграм-канале, в группе радио Юнитон ВКонтакте и в канале Макса.
3: Ну, кстати, сейчас на данный момент в нашем опросе лидируют плечи. Ну, они прям вырвались вперед. Посмотрим,
2: они
3: что
2: будет дальше.
3: Они
2: вместе с руками где-то там. Ну, где руки, там и плечи.
3: Логично.
2: Поэтому нажимайте на кнопку, получим результат.
3: О, точно, руки вырвались.
2: Рассказывайте свои истории.
3: Знаешь, руки — это не плечи, я тебя умоляю. Сначала руки идут, потом плечи.
2: Это если с,
3: ну, это
2: со
3: если,
2: стороны рук.
3: Как мне всегда мама говорила, ну, у тебя руки не из плечи
2: растут. Откуда растут, понятно. Давайте разбираться, друзья, пишите еще, обязательно озвучим ваше послание. Ну и в мир погоды полетели, поехали, поскакали. Узнаем, что ждет Новосибирск на этой неделе. Сегодня снова жара, без осадков и днем плюс 30-32.
3: Ну, по предварительным данным, нам с вами нужно будет жару потерпеть до среды включительно. То есть понедельник, вторник, среда в районе 30-30 даже 2 градусов будет температура. Но вот начиная с четверга, небольшое похолодание к нам придет. 23-25 градусов днем будет.
2: Нормально.
3: И вот это вот идеальная история. Вот прям идеальная история. Ну,
2: главное,
3: да, правда, и дожди добавятся.
2: Чтобы тучки обходили нас стороной.
3: Я
2: ну,
3: вообще в шоке.
2: Ну какие нынче дожди? Где-то
3: тебе...
2: ливануло, где-то мимо прошло.
3: Друзья, мы соскучились по разговорам, поэтому вы простите нас.
2: Говори,
3: сегодня
2: Юлечка.
3: Можно. Просто
2: говори,
3: я в шоке.
2: Говори, мне голос твой приятен.
3: Почему в этом году тучи походят мимо моего микрорайона, погремят так, что аж машины начинают орать сигналки, и уходят. Вот она погремела, типа, я иду, я вот уже здесь.
2: Сейчас как залью,
3: сейчас,
2: а
3: как,
2: тут
3: вот,
2: все.
3: Сейчас как все будет. И она ушла мимо такая.
2: Ну,
3: это
2: конечно.
3: Уже который раз, и только в этом сезоне, я в шоке.
2: Дожди проливаются там, где не справляется ливневка, Юлечка. А у вас все хорошо с ливневкой. Что у вас там заливать, у вас все уйдет просто так. А где вот нет нормальной ливневки, там машины закипают,
3: не рабочая, не рабочая версия. Потому что ливневки у нас тоже не работают.
2: Проверяла ливневочку?
3: Что, я зря, что ли, босиком переходила лужи, что ли?
2: Юля... Ливневка — это где не, это не там, где наливают, это куда дождь сливается.
3: А-а-а!
1: В мире погоды.
4: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
4: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Ты видела?
7: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
6: А она просто молчит.
7: Потом разворачивается. И в этот момент...
8: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
9: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
10: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
18: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7 часов и 31 минута уже в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Давайте узнаем, как этот понедельник прожить. Наши астрологи постарались, звезды им что-то там нашептали. 3 августа сегодня приступим.
2: Итак, начинаем с Овнов. Сейчас самое время, дорогие Овны, воплощать задуманное в жизнь. Все, хватит откладывать. Все, что вы делаете и сделаете сегодня, принесет хорошие плоды. Главное, подкрепляйте все, ну, документами, ну, то есть, чтобы у вас...
1: Ну, тетрадочку открыли свою вот эту вот там. Я молодец, вот это сделал. Ну, потом просто спросят, куда деньги потратил.
2: Так себе документ, конечно.
1: Вот сюда, вот тетрадочку все записал. Далее, тельцы, у вас проснутся амбиции и желания, чтобы вас заметили. Но из-за этого легко наделать глупостей. Пожалуйста, не хвалитесь и не приписывайте себе лишних заслуг.
2: Просто по факту расскажите, какой вы молодец.
1: Сначала сделайте, потом похвастайтесь. Это начинается, да я сейчас пойду, я всех победю.
2: Близнецы, приятно отдыхать на старых успехах, но сейчас это может вам помешать. Чтобы не упустить выгодный момент в работе, забудьте на время о прошлых победах и смотрите вперед. Сегодня вообще, да, мне кажется, вот
1: вперед.
2: Хвастовство не в почете.
1: Просто идите к цели. Потом расскажете. Раки, в первый рабочий день недели вы, наконец, получите информацию, которую давно ждали. И, как оказывается, ожидание этого стоило.
2: Он, значит, что-то такое нормальное, ждешь, да?
1: Ждешь, что попало, приходит тебе вот эта информация.
2: А у вас такое все нормально.
1: Все классненькое, как
2: надо. Нечешное, как мне сказал недавно человек. Нечешное. Львы, чем больше у вас успехов, тем больше людей тянется к вам за помощью. Но вы-то не солнце. Всех согреть не сможете. Так что не берите на себя лишнего, особенно в понедельник. Зачем оно вам надо?
1: Далее, девы, сейчас вы на пике удачи, вас будут хвалить, дела пойдут в гору, а близкие окружат заботой и теплом, поэтому, девы, наслаждайтесь этим моментом.
2: Ой,
1: давайте, хвалите,
2: какие.
1: Накружайте.
2: Ты такой хороший.
1: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться.
2: Кофе принес.
1: Без кофеина.
2: Без кофеина.
1: Докатились.
2: Весы. Звезды советуют вам отправиться в творческий полет. Вам достаточно лишь сегодня захотеть, чтобы стать генератором каких-то классных нестандартных идей. В любом деле, где требуется креативный подход, вы сумеете проявить себя на все 100.
1: Сразу вспоминается моя любимая песня. Генераторы, генераторы. Это роторы, это статоры.
2: Весы, это про вас сегодня.
1: Да, вперед. Далее, скорпионы, пожалуйста, начинается время у вас, когда вы можете целенаправленно двигаться к своей цели. Особенно хорошо это получится, если цель связана с карьерой.
2: Ну, хорошо.
1: Нормально, с понедельника подумайте об этом.
2: Стрельцы, обстоятельства заставят вас пересмотреть свое отношение к деньгам. И к своим, и к чужим.
1: А в общем, на чужие смотрите?
2: Придется стать прагматичнее.
1: Вот так,
2: это
1: стрельцы.
2: Это только обидно.
1: У меня просто есть в окружении одна стрельчиха. Берешь трубку, там, пап, дай денег. Поэтому к чужим деньгам, стрельцы, пока не звоните. После обеда давайте созвонимся. Козероги, в начале недели у вас есть шанс превратить деловые отношения в дружеские. Вашими союзниками могут стать начальник, коллега или другой человек по работе.
2: Вот тут говорят, что, правда, не очень, да, дружить вот... Ну, а с другой стороны, сколько примеров?
1: Конечно,
2: хороших.
1: Да.
2: Да, и плохих тоже.
1: Да, это, знаешь, я был тут на юбилее компании и услышал такую мудрую фразу. Вот у нас, типа, два директора, да? Компании 25 лет, и они же до сих пор еще не поссорились.
2: Водолей, давайте к вам перейдем. На этой неделе подвигов от вас никто ждать не будет. Время больше подходит вот это вот понедельничное. Для спокойной текучки, для внимания к деталям, неторопливой работе.
1: Спокойненько.
2: Ну, это и нормально, понедельник
1: правильно,
2: идеальный.

0: время.
1: Да, именно так. Ну и рыбы недели подготовила много приятных сюрпризов. Каждый день может принести неожиданные события и встречи с интересными людьми. Ну, как минимум с первым утренним шоу вы уже встретились в новом юбилейном сезоне.
2: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Уже 7:39 в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Мы вернулись. 10-й сезон с проверенными хитами, играми и развлечениями. И что-то новенькое, музыкальное и современное вас ждет уже через 3 минуты.
2: Через несколько минут ожидайте игру.
1: Юля, прием, как слышно?
2: Слышно тебя? Хорошо.
1: Операцию будем делать? Провернем?
2: А у тебя есть
1: кое-что?
2: Инструменты?
1: Да, музыкальный. У меня есть 7 нот и наш музыкальный виртуальный помощник.
2: В общем, друзья, через несколько минут абсолютная новинка.
1: Премьера сезона.
2: В нашем эфире игра под названием «Операция подмена». Для участия вам понадобятся наши мессенджеры Макс, Телеграм, СМС. Номер все тот же 8-983-510-107. Все подробности последуют, а пока давайте о погоде.
1: О жаркой погоде понедельника напомним. Сегодня в Новосибирске днем осадков не ожидается, а ветер будет юго-восточный 2,7 метра в секунду. Днем плюс 30, плюс 32.
2: А сейчас
1: пока
2: 24 градуса.
1: Нормально.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма. 7.44 в Новосибирске. Подарки для вас, друзья. Вместе с нами в шоу «Пуш. Безумно крутая шаурма». И на кону сертификат на 1000 рублей на угощение.
4: Для того, чтобы этот подарок у нас забрать, нужно оперативно справиться с нашим музыкальным заданием. А все, с одной стороны, легко, а с другой стороны, немного запутано.
3: В проекте «Операция подмена» мы будем создавать хиты на новый лад.
4: Итак, сейчас вы услышите песню, текст вроде бы знакомый.
3: То есть музыку подменили 100%.
4: Ваша задача вспомнить, кто эту песню поет в оригинале, вот с учетом того, что мы и текст немного изменили, хотя основу оставили.
3: Да-да-да, будут там
4: вообще
3: очень
4: другая.
3: Яркие подсказки.
4: Что касается исполнителя, который сегодня у нас прозвучит, давай сначала задание, а потом дадим подсказки.
3: Точно. Итак, хитяра от шоу «Пуш» звучит сегодня вот как.

0: Йоу! Вот такой хит у нас получился. Причем в оригинале эта песня появилась так же, как и шоу «Пуш» ровно 10 лет назад.
1: Ну а что касается исполнительницы, это уже подсказка,
0: то,
1: судя по ее имени, ну, как будто она сейчас не актуальна.
0: В августе не очень актуальна в августе.
1: Все, друзья, действуйте. Напомним, что первый, кто пришлет верный ответ к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107, получит сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы. И вот как понять, что пора, например, на обед? Да, очень просто. Аппетит становится просто безумным. А когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
0: Безумно музыкально начали мы этот новый сезон в проекте «Операция подмена». Через 3 минуты найдем победителя. Отправляйте свои варианты ответа. Кто у нас сегодня загадан? Номер 983-510-107. Макс, Телеграм, СМС. Обязательно в сообщении указывайте свои контакты, свой телефон.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: друзья. Прием, прием, как слышно. В первом утреннем шоу случилась операция «Подмена». У нас появился, возможно, новый хит, который рождается с помощью креативной команды нашего эфира. И эта песня изначально...
1: Изначально вообще принадлежала одной известной певице. Мы взяли текст, немного его видоизменили, положили на другую музыку.
0: Абсолютно поменяли стиль, получили современный хит, но... Корнями он уходит в 2016, когда шоу «Пуш» впервые появилось в эфире 10 лет назад.
1: И внимание!
0: Еще раз повторим задание.
1: Ну давайте послушаем кусочек.
0: Прокачаем! Йоу!

0: Вот так, друзья, мы дали вам сегодня, выдали в эфир музыкальное задание. Звучало оно современно, но это не мужчина. В правильном ответе должна быть девушка, поэтому группа «Добро», «Нилетто», все это в сторону отправляем. Из неверных еще была Мари Краймбрери, певица Максим и Клава Кока.
1: Но все-таки правильные ответы мы давали вам подсказки, что это
0: не актуально сейчас,
1: певица «Елка», «Елка» и песня «Грею счастье».
0: Да, что касается «Елки», это ближе к Новому году, что касается певицы. Певица «Елки» у нас регулярно в эфире появляется. Кстати, песню «Грею счастье» услышим от начала и до конца. Но сначала отдадим подарки от безумно крутой шаурмы. Кому?
1: Сертификат достается нашему слушателю, чей номер телефона заканчивается на 1241.
0: Приятного аппетита! Вам будет вкусно, классно и круто. Поздравляю!
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: Радио. Юнитоль.
1: Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
2: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
3: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В Радиотехнике!
3: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
6: Давай спросим у папы.
7: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
6: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
8: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
9: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Когда кругом красота, я сама становлюсь
12: красивее,
11: счастливее.
12: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.

0: ярмарка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
4: Запрещено для детей.

0: сибирской столицы 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Что-то так непривычно, так красиво про нас сказали. В эфир выходить, Юля.
3: Папа, покраснели мы даже немного.
2: Как будто мы с тобой премию мы получили какую-то вселенскую. Здрасте, доброе утро, «Пуш». Мы гораздо проще и роднее, и ближе друг к другу. Новый сезон юбилейный стартовал. Отпуск быстро пролетел. Мы готовы общаться с вами и выводить вас из состояния сна.
3: Всем доброго утра!
2: Доброе!
3: Что касается красноты, мы тут, знаете, не просто покраснели, но как-то лето, 32 градуса,
2: да.
3: И понятное дело, что многие из нас подзагорели. Что касается темы, как раз про загар мы сегодня и говорим, и выясняем, а какая часть тела у вас самая загорела?
2: Да, вот так вот серьезно о несерьезном, либо несерьезно о серьезном.
3: И почему именно она так выделяется?
2: Почему так? Вот у Василины все просто, поясница.
3: Причина.
2: Грядки. Все по классике, пишет Василина, потому что грядки никто не отменял. А ты же, когда наклоняешься, у тебя же там все видно. И поясницу,
3: а если ты в купальнике, и так
2: тело,
3: вообще.
2: И вот.
3: Давайте почитаем про лысину. Нам несколько мужчин написали. Вот Александр, пожалуйста, пишет, что у него лысина самая загорелая часть. Алексей объясняет, кстати, что у него лысина самая загорелая. Если что-то на голову надевать, то остаются полоски. Ну, видимо, если кепку надеть, то вот тут вот сбоку, в районе ушей, наверное, да, это имеется
2: в виду.
3: А вы
2: не хотите такой дизайн головы?
3: Так, давайте еще.
2: В стиле зебры загорелые.
3: Юля написала: я обладаю редким типом загара, лунным. Сейчас все поймете, сейчас прочитаю.
2: Ну-ка.
3: Зато на все тело ни разу не удалось никуда вырваться за весь сезон, поэтому остаюсь с благородным бледным оттенком кожи.
2: Вот так вот, Юля.
3: Я бы не знала, что его можно так красиво лунным называть.
2: Лунный.
3: Обычно мне говорят: о, как сметана пришла. Вот это вот.
2: Это не про загар, Юль. Просто сметана бывает разная. 15%.
3: Я деревенская. Вот это повышенная жирность. Галина написала: у меня самое загорелое — это кисти рук и стопы ног. Почему, опять же, да? Галина нам пишет, у нее аллергия на солнце. Если я перезагораю больше положенного, соответственно, это может возникнуть. И поэтому у меня небольшой равномерный загар. И получив первую дозу солнца, чтобы не быть совсем белой, да, вот как бы, ну, совсем белой, там мы поняли, да, как сметана,
2: Как лунный, как лунный, Юля, перестань. Как лунный загар, чтобы у вас был.
3: Я упаковываюсь с головы до пят, шляпы с большими полями, платья в пол, но мы же понимаем, что кисти, рук и ноги, вот где граница шлепок, всегда выходят немного темнее, ну, потому что эта часть остается открытой. У мужа одна машина левая, рукая, вторая праворукая, у него разный загар на двух руках. Как так? Я не понимаю. Я не как неравномерно вытаскивает руку.
2: А надо как-то на закате ехать с одной рукой, на рассвете с другой.
3: Галина, пожалуйста, вы проследите, да, за этим процессом. Вы там проконтролируете. Мужчины не разберутся, они ничего не понимают в красоте. Ходят вот это, одна рука загорелая, другая не такая загорелая.
2: А как тебе белая полоска от фитнес-браслетов, часов и прочих вот интересностей?
3: А это нам Игорь написал. Он носит на руке микросхему в виде смарт-часов.
2: Смарт-часы, да.
3: Да. Пользуясь тем, что водонепроницаемый, в них, соответственно, и газон стригу, поливаю, и в бассейн, и на пляж. Ну и результат, конечно...
2: Белая полоска.
3: Белая полоска от часов.
2: Это когда, Юлечка, в All-Inclusive приезжаешь?
3: Мне кажется, все оттуда уезжают вот с этой белой полоской.
2: Ты поначалу его сдвигаешь то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А когда All-Inclusive пошел! И все, ты забываешь, что там надо сдвигать то вверх, то вниз браслетик, с белой полоской приезжаешь.
3: Ну вот сейчас, судя по нашему голосованию, у вас руки самые загорелые, 67% проголосовали за это мнение.
2: Вы нам писали своими загорелыми руками.
3: На втором месте плечи.
2: Ага.
3: А еще мажут сметану? сметаны. Извините, я снова про сметану, но просто интересно. Раньше нас мазали все время.
2: Мажут,
3: да? Говорят же, что не надо. Что это жирная пленка не дает дышать телу.
2: Это народный способ. Мы выживали, как мы. Мы люди, рожденные в СССР, Юлечка. Нам все можно и сметаны.
3: И третье место занимает нос. Он, конечно, молодец. Ну, он просто...
2: Выдающаяся часть тела. Да. Пишите еще, почитаем непременно и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
3: Базовый чекап в «Гемотест» – это профилактический скрининг организма за 1990 рублей. С 3 по 16 августа проверьте работу печени, почек, щитовидной железы, выявите скрытые воспаления, оцените уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы слушаете радио «Юнитон».

утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. «Рулевые» на радио «Юнитон».
1: 8.13 в Новосибирске. Это первое утреннее шоу. Настало время разговоров о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 3 балла, но есть о чем поговорить и предупредить.
2: Давайте начнем с важных моментов. Это, во-первых, различных дорог и трасс.
1: Давай, Юлечка.
2: И сейчас сложности есть от кольца, я его называю аэропортовского. В общем, кто пытается выехать на Омский тракт, друзья, там огромная пробка.
1: А там медленно, там же 40, и обгон запрещен.
2: Ну, понятно.
1: Поэтому никто не торопится.
2: Но как-то сегодня там все красненьким помечено.
1: В обратном направлении по Станционной.
2: Нам не нравится улица Станционная. Но там идут дорожные работы, и поэтому пробка огромнейшая еще до экспоцентра.
1: Юля, не накручивай.
2: Но там просто огромнейшая.
1: Ты просто отвыкла от пробок, поэтому тебе кажется все огромным.
2: Еще до экспоцентра начинается пробка,
1: ну, да.
2: И тянется много. До кольца медпрепаратов практически, друзья, будете стоять.
1: Дальше поедем на мост, я предлагаю Димитровский сразу заскочить.
2: Давайте, потому что там тоже ДТП недалеко от воды случилось в сторону правого берега.
1: Что-то и левый, и правый ряд. Ну
2: вот в большинстве, чего? Конечно, право. К правому берегу все это тянется, поэтому будьте аккуратны,
1: так,
2: мы вас предупредили.
1: Где еще красные линии?
2: Ну, естественно, улица Станиславского. Мы не можем про нее не сказать, соскучились по ней. А она уже практически стоит от площади Станиславского до площади Труда. Затруднения также на улице Ватутина, от улицы Котовского, ну и, соответственно, до площади Труда.
1: Все, про левый берег предлагаю не говорить больше.
2: Все, забыли про него.
1: Поехали на правый.
2: Ненадолго. На правом берегу небольшая сложность, это в виде сломанного автомобиля в районе
1: правом
2: Бугринского
1: ряду.
2: Моста на улице Большевистской.
1: И все.
2: И все, друзья, и все.
1: Заканчиваем разговор на тему дорожную. По традиции призываем вас поучаствовать в процессе пополнения информации. Видите сложности, пишите в Макс Телеграм на номер 8-983-510-107. Ну и, конечно же, слушая первое утреннее шоу, обязательно соблюдайте ПДД.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон 8-983-510-107.

0: Первое утреннее шоу здесь на радио Юнитон, друзья. 10-й юбилейный сезон. Все, что мы любим. Подарки раздать, поговорить, предупредить, порадоваться жизни. Поговорим о том, о сём. И очень скоро созвонимся.
1: Ну, кстати, друзья, перед тем, как мы расскажем о том, какие радости... о том, какие радости вас ждут, давайте поплачем.
0: Нет. Я вчера, когда заводил будильник на 5 часов,
1: тоже слезу,
0: а второй
1: пустил.
0: На 5.07, рыданул там.
1: Так вот, исследователи пришли к выводу, что плакать на работе полезно.
0: А, на работе, не перед работой. Вот это смеемся.
1: Нет, прям на работе, что нужно обязательно выражать свои эмоции. Это вот прям как успокоение может сработать. Или, например, да, ну тут как успокоение, а
0: нет,
1: я так думаю...
0: я сейчас пофантазирую.
1: Так я тоже.
0: Давай.
1: Ты приходишь к руководству, тебя вызвали, ну просто там с отчетом, ты идешь, плачешь за прошедший месяц, а мы заработали. Я так переживаю,
0: Да после отпуска всегда так, Юля, выходишь, а когда тебе заработали?
1: А вы ничего не заработали.
0: Нет, ну ты на рабочем месте плакать, это в эфире нам надо рыдать. А приходишь ты на заправку, заправщица плачет, вы что плачете? Бензин есть, и очереди нет. Как жить-то? Никто не спрашивает, а когда бензовоз будет, понимаешь?
1: Грусть, печаль.
0: Вообще просто. Жизнь налаживается, друзья. Нет, ну и мы вам готовы подкинуть поводы для радости.
1: Да, давайте
0: без
1: все-таки...
0: слез все-таки.
1: Нет, ну если плакать, то от счастья, да? Мы будем надеяться, что кто-то, не то чтобы слезы пускать, но улыбнется, если победит в игре, которая состоится буквально через несколько минут. Называется она...
0: Маршрут настроен.
1: Именно так.
0: Мы за 10 лет собрали самое лучшее и выдаем эфир, да, есть что-то новенькое, видишь? Но все очень просто. Мы в режиме реального времени будем путешествовать по любимому Новосибирску. Вам нужно будет угадать, сколько вот сейчас, в эти минуты, этот самый маршрут займет в минутах же.
1: Из точки А в точку Б, которую мы обозначим совсем скоро, вам нужно будет угадать время. Ну а и варианты, естественно, мы подкинем. Классные подарки на кону, любители вкусной пиццы, добро пожаловать. Телефон прямого эфира 209-05-07.
0: Поможем, поддержим, набирайте прямо сейчас. 209-05-07. И не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И что здесь можно приобрести? Например, газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра — 649,90. Дорожка садовая 20 метров — 619,90. Держим курс на «Маяк» — Волочаевская, 57/1.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Радио.
2: Реклама.
5: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
6: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
5: Open Village Сибирь.
6: 0+.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village CB 0+.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
3: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: 363 39 51.
1: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
3: Додо.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
3: «Додо».
6: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
3: «Додо».
11: FM

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Юлечка, пожалуйста, присаживайся, пристегивайся. Поехали кататься по городу. И вы вместе с нами, друзья, здесь на радио Юнитон. В шоу «Пуш», игра с подарками, маршрут настроен.
3: Мы прямо сейчас с вами будем виртуально перебираться из точки А в Новосибирске в точку Б. Ваша задача — отгадать, сколько же минут вот в данную секунду этот маршрут займет. Что за точки, мы совсем скоро расскажем.
2: Точно.
3: Давайте расскажем о том, что победителю игры достанется сертификат на заказ пиццы.
2: Ох, как круто, и прочих вкусностей. И радостей.
3: И претендовать сейчас на этот подарок будет Наталья, которая к нам дозвонилась.
2: Наталья, здравствуйте и доброе утро.
4: Здравствуйте. Доброе.
3: Здравствуйте.
2: Хочется победы. Хочется вкусностей и радостей, чего мы вам и желаем. Тоже, пожалуйста, присаживайтесь, пристегивайтесь. Мы с вами отправляемся в путь.
3: И сегодня...
4: Отлично.
3: И сегодня, внимание, Наталья, мы отправимся
2: по
3: с вами...
2: По золотым местам.
3: Практически экскурсионным, я бы так сказала.
2: Точно.
3: Мы сегодня выезжаем от... Театра оперы и балета, он же Нават. И поедем мы с вами до зоопарка.
2: Итак, в путь.
3: Как вы думаете, сколько минут займет этот маршрут, если мы сейчас от Навата доедем до зоопарка?
2: Нас интересует самый быстрый маршрут.
3: Итак, три варианта ответа. Поехали. 12 минут, 15 минут или 18 минут?
2: 12, 15, 18. Выбирайте.
3: 18 минут.
2: Проверяем.
3: И, к сожалению, прощаемся с Натальей.
2: Многовато перебор вот такого варианта, если честно. Сейчас нам навигатор даже не предлагает.
3: Соответственно, нужно сколько? Меньше брать, да?
2: И необходимо дозвониться. 209-0507. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Подарки для вас. Давайте созвонимся.
3: Следующий телефонный звонок принимаем и выясняем, кто же там на связи. Давайте узнаем. Итак, алло.
2: Здравствуйте и доброе утро. Кто на связи? Давайте знакомиться.
5: Алло.
2: Как громко у вас играет Юнитон. Доброе утро. Вас зовут?
5: Маргарита.
2: Маргарита, так сколько же времени вот сейчас потребуется, чтобы преодолеть расстояние от Навата до зоопарка?
3: 12, 15 12. Или 18?
5: 12.
3: 12. 12. А знаете, Маргарита... Вот вы правильный выбор делаете, потому что даже не мы, а навигатор сейчас скажет всю правду.
2: Внимание.
3: Давайте слушать.
6: Маршрут настроен. От оперного театра до зоопарка время в пути составит 12 минут.
2: Это победа!
3: 12 минут!
2: Круто!
3: Именно так! Мы вас поздравляем с победой. Оставайтесь на связи. За рамками эфира расскажем, как вы сможете забрать сертификат на пиццу. Ну,

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:33 уже в Новосибирске, друзья, здесь на радио Юнитон в первом утреннем шоу. Да, мы вернулись, 10-й сезон распечатали. Напомним о погоде на понедельник, 3 августа.
2: Ну, неплохой такой августовский день.
1: Снова жара будет, жаришка.
2: Ну, для любителей, неплохой для любителей жары. Уже 25 градусов практически в Новосибирске.
1: Днем осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +32.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8:40 в Новосибирске в первом утреннем шоу проект «Самое то», где мы говорим о рекордах и достижениях, уникальных событиях, которые мало кому доступны.
2: Удается достичь, я бы даже так сказала.
1: Мало кому достижимы и постижимы, кто бы мог подумать,
2: Ну, смотрите, буквально пару дней назад все гудели от конца...
1: в субботу как не гудеть, А вчера был день железнодорожника.
2: Все гудели от концерта Димы Билана. Ну, он там был, конечно, шоу было какое-то невероятно крутое с технической точки зрения. В Лужниках это все было. И миллиард просто сообщений во всех соцсетях о том, как фан-зона осталась недовольна этим концертом. Просто это была высоченная сцена.
1: Так.
2: И люди, которые заплатили за фан-зону, которая обычно максимально близка к исполнителю,
1: артисту,
2: к сцене, да, в этот раз оказалось, что они не видели ничего, кроме фейерверка и звука. Ну вот. И на экранах
1: зато
2: можно было смотреть.
1: Билет подешевле.
2: Но не на это был расчет. Нет, Дима Билан уже объяснил, что мы все приняли к сведению. Мы, конечно, крутые, но мы в следующий раз будем лучше, ну, как обычно.
1: Будем еще круче. Но рекорд и достижение, о котором мы расскажем, сегодня связано не с Димой Биланом,
2: а с Ваней Дмитриенко.
1: Что он там
2: который
1: натворил?
2: Который вчера дал концерт в Лужниках. Я вообще удивляюсь, как они успели. Дима Билан отработал, сцену убрали.
1: А та же сцена была просто. Только чуть пониже сделали.
2: Так вот, Ваня Дмитриенко попал в книгу рекордов России буквально вчера. И в каком формате, в какой номинации, так скажем, он там оказался? Как самый молодой музыкант, который выступил на сцене, на арене Олимпийского комплекса «Лужники»
1: и
2: с сольным концертом.
1: И продал все билеты.
2: Все билеты.
1: Все билеты были
2: проданы. Тот самый, как принято говорить, sold out. Случилось у него достаточно быстро. И вот Ваня Дмитриенко, да, сейчас... Книги рекордов Гиннесса. О, Гиннесса, книги рекордов России. До этого там был Егор Крид.
1: Вот именно с таким показателем, что самый молодой и собрал Лужники.
2: Ну
1: да?
2: Вот если
1: ну,
2: Егор
1: молодой?
2: Крид в прошлом году, ему 31 год был.
1: 31 год, а Ваня в 20
2: собрал, Ваня 20 лет, 20 лет. Да, и он собрал полный стадион.
1: Ну давайте слушать Ваню.
2: Ну давайте Ваню послушаем.
1: Заходи.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь. Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru 0+.
1: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
2: Ага.
1: О, вы уже здесь?
2: Ага.
1: А где скидка?
3: А скидка тому, кто забрал.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А, новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-642-075.
5: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
5: Open Village Сибирь.
0: 0+.
6: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
9: В Радиотехнике!
8: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
3: Додо.
2: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочу на пикник.
6: А куда поедем?
2: В Додо пиццу.
3: Додо.
7: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Счастье есть.
9: Конечно, ведь есть Додо пицца.
3: Додо.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107.7. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Вы бы видели, как я эмоционально делал обратный отсчет в нашей видеотрансляции.
0: Это был не обратный отсчет. Это прямой отсчет.
2: Это непонимание, почему отпуск так быстро пролетает. Здравствуйте еще раз, друзья. 6.55 стартанули до 10.00. Будем вместе на радио «Юнитон». Пуш, не спать.
0: И это новый юбилейный сезон. Мы вместе с вами, Артем Фадеев.
2: Юля Бродина.
0: Ну и, конечно, у нас для вас целая подборка того, что, будем надеяться, вас порадует в ближайший год как минимум. Потому что именно в этот юбилейный сезон мы собрали ваши самые любимые игры, самые любимые проекты, то, что вызывало эмоции. Ну и...
2: Без новиночек тоже не обходится.
0: Без новиночек не обойдется.
2: Да-да-да.
0: Так что, друзья, мы для вас приготовили много сюрпризов, в том числе и те, которые, за которыми можно будет наблюдать вне эфира. Но об этом чуть позже.
2: Напомним тему для разговора сегодня. Снова жаркий денек ждет любимый Новосибирск, без осадков и 32 градуса. И мы решили поговорить про это лето, которое уходит. Как-никак распечатали
0: что
2: финальный
0: уходит?
2: Месяц
0: это, знаешь,
2: лета.
0: Знаешь, за окном 32, ты даже не думаешь, что оно
2: уходит.
0: А мы нормально с кондером.
2: Но все-таки вот многие же нам писали, кто-то успел загореть так, что мама не горюй. Кто-то говорит, я вообще лунный загар имею, потому что не до этого.
0: Лунный отсутствующий.
2: И нас сегодня вот что интересует.
0: Мы сегодня решили выяснить, а у вас какая часть тела самая загорелая вот на сегодняшний день?
2: И почему именно она?
0: Давайте читать. Ну, например, написала нам Юля. У нее загорели выдающиеся части тела. Это щеки и бедра, потому что красивые.
2: И выдающиеся. Мы понимаем.
0: И прекрасно. И прекрасно.
2: Давайте еще.
0: Геннадий пишет. У меня больше всего загорает спина и шея, так как колю дрова без футболки. Понимаете, да? Прям захотелось посмотреть.
2: Мы как этот... Челентано? Он там что, виноград топтал? А вы дрова колите?
0: Я прям уже представила. Так, ладно, давайте дальше. Еще несколько ваших сообщений. Ольга написала, плечи в этом году особенно загорели прям до черноты и, внимание, неловкости. А еще сегодня заметила водителя автобуса в майке точно с таким же плечом, но только левым. Понимаете, да?
2: Какое у вас неловкое плечо. А может быть, вы как в том фильме? Брат, сестра, я искал тебе 40 лет.
0: Да,
2: посмотри
0: надо было ему это...
2: на мое плечо.
0: Намекнуть.
2: Милый чё, посмотри
0: там,
2: на плечо.
0: Там, конечно,
2: плечо.
0: Может быть, слева свой милый чё сидел, поэтому не могла. Ольга, махнуть.
2: Ну, тогда не будем ставить неловкое положение. Прикручивать, накручивать. У Василины одно слово.
0: Ну-ка.
2: Грудка.
0: Куриная? Я извините, просто у меня это...
2: Подкопченое солнышком.
0: В последнее время меню только из нее состоит.
2: Ну извини, что у тебя вот так вот. А я вот сразу захожу в профиль Василины, листаю ее фотографии, ищу грудку.
0: Артем пошел проверять.
2: Конечно.
0: Ну давайте еще. Наталья написала. В этом году, конечно, загар из Турции, но почему-то у меня нос...
2: Всегда,
0: очередь.
2: Что загорает, это нос.
0: Да, нос. Не скажу, что он как у прекрасного грузина, но это всегда. Вот всегда нос.
2: Надо мазать. Или очечи надеваете и
0: листик
2: подорожника.
0: Листик. А что делать, например, в Турции? Где найти листик?
2: Юль, давай так, там и без листика есть что найти и чем заняться. Ну.
0: В принципе, да.
2: Так же, как
0: ну,
2: и на курортах
0: салфетку, не
2: Обского
0: знаю,
2: моря,
0: что-то.
2: Юлечка. Везде найдем загар.
0: Я, кстати, давно не видела людей с листиком на носу. Мне кажется, уходит эпоха.
2: Потому что есть SPF, 50-очка, как минимум.
0: Да какая 50-очка сравнится с листиком, с березкой родной, березонькой на носу? У меня всегда два листика уходило, ну потому
2: так.
0: Что...
2: Что есть, то есть.
0: Что есть, то есть.
2: Что выросло, то выросло, друзья.
0: Я вообще не понимаю, у меня два возмущения. Вот, ну, про листик, ладно, ну, как забыли. А вот этой вот маски для лица. Сейчас меня девочки поймут. что эти лекала делают?
2: Смотрите, загара началось, а теперь снова Юля возмущается. Давай.
0: А почему вот эти вот маски тканевые на лицо, когда ты накладываешь? Почему? Все нормально, но на нос не хватает
2: всегда. Потому что
0: всегда.
2: Нос корейский отличается от русского носа. Или какая там маска из какой страны у тебя, Юль. Поэтому...
0: Обидно, честное слово.
2: Если бы партнером шоу-пуш был пластический хирург, я
0: он бы знал, что с этим делать.
2: Как поправить нос или маску. Но, друзья, мы тоже за здоровье и за отличное настроение. До конца часа будем читать ваши загаристые сообщения.
0: Да я от щеки отрезаю. Ну, чтоб на кончик носа положить.
2: А не
0: он тоже заслуживает.
2: Из пакета маски пальцем жижу выцепить и намазать
0: нос.
2: Жижа,
0: она сильно впитывается.
2: Да что ж ты не угодишь. Пойдем за эфиром, выясним, как лучше наносить маску на твое прекрасное лицо, Юлечка. А пока напомним о том, что генеральный партнер нашей программы – лаборатория Гемотест.
0: Базовый чекап в Гемотест – это профилактический скрининг организма за 1990 рублей. С 3 по 16 августа проверьте работу печени, почек, щитовидной железы, выявите скрытые воспаления, оцените уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В

0: радио «Юнитон».
1: 9:11 в Новосибирске, друзья. Здесь на радио «Юнитон». Мы готовы радовать вас новой музыкой. Ну, либо радовать, либо огорчать. Зайдет, не зайдет, сейчас будем выяснять.
2: Ну, давайте сейчас представим вам абсолютную новинку от певицы Нюши. Песня называется «Время любить». Такая
1: прекрасно.
2: Танцевальная история.
1: Давайте начинать.
2: Кстати, вот название, вот это «Время любить», это, по сути, уже призыв к действию. Нас тут Нюша пытается вдохновить на любовь, на созидание, на творчество.
1: Ну, так по-быстрому, 3 минуты 27 секунд всего.
2: Главное,
1: на время любить.
2: Вот за эти 3 минуты успеть прислушаться к собственному сердцу. И, как сказала Нюша, песня может стать новым гимном для всех, кто готов менять реальность вокруг себя.
1: Сейчас мы запускаем этот трек в эфир. Звучать он будет 3 минуты 27 секунд. И за это время вам нужно определиться, друзья, берем мы эту песню в эфир или нет. В режиме реального времени полностью вам доверяем. Как высказываться, напомним.
2: Вы можете смайликами, стикерами, словами, как угодно выразить свое мнение по поводу звучащей песни. С помощью, опять же, наших мессенджеров Макс, Телеграм, туда с удовольствием принимаем ваши сообщения. И как только завершится песня, посчитаем ваши голоса и решим судьбу этого трека в нашем эфире.
1: Просим вас оценить творение Нюши под названием «Время любить».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: Вот она, музыкальная новинка от певицы Нюши. Она танцует под шадой. Немножечко напомнила, да?
1: Очень напомнила, я тебе так скажу.
0: Ритмы, но если это нынче модно и популярно такое звучание, кстати, насколько оно попадает в ваше сердечко, сейчас посчитаем и все расскажем. Именно вы решаете, берем мы эту песню в эфир или нет. Юля, что с голосованием?
1: Мы даже во время звучания этой песни запереживали за Нюшу, потому что у нее была вероятность проиграть.
0: Конечно.
1: Вашим голосованием.
0: Вот это 4 с плюсом поставили оценку, но это же не 5.
1: Нет, 4 с плюсом, но это больше за, чем против. Нет, но все таки с небольшим перевесом во второй половине песни вы как давай плюсами
0: время
1: голосовать.
0: Время любить. И будем любить, будем
1: совсем
0: слушать.
1: Совсем чуть-чуть, но перевес есть, поэтому плюсов больше. Спасибо вам за голосование. Песня остается в эфире.
0: Берем.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.20 в Новосибирске, друзья. Это радио «Юнитон», первое утреннее шоу. Все самое лучшее за 10 лет, и ваша любимая игра «Топонница» обязательно должна появиться в нашем меню развлечений.
2: А она появится уже совсем скоро, несколько минут, и будем раздавать подарки, поэтому будьте наготове. А пока расскажем, какая погода ожидает нас с вами на этой неделе, до следующего понедельника включительно.
1: Так, сегодняшний день не уже всем понятен, да?
2: Как будто уже неинтересно, да?
1: 32 градуса, уже 25, жарко и без осадков. А вот что будет дальше, прям вот тут хотелось бы поподробнее, Юлечка.
2: Ну давайте, до среды включительно будет погода примерно такая же, как и сегодня. А вот начиная с четверга, по предварительным данным, нас с вами ожидает небольшое понижение температуры воздуха, но достаточно комфортное, 23-25 градусов, если ничего не изменится. Опять же, нам, мне кажется, уже практически на каждый день обещают какие-то небольшие осадки, которые до какого-то района они доходят, мимо которых им проходят, мимо, извините за масло-масляное.
1: Пожалуйста, проходите,
2: в мой район
1: не задерживайтесь.
2: Не приходят. В общем, и вот эти 23-25 будут до понедельника точно, а может быть и дальше посмотрим.
1: Проверим, посмотрим, ну и далеко не уходите. Вот тут уж точно мы проверим вашу сообразительность и удачу в игре «Топонница», она же «Путаница». Через 5 минут в шоу «Пуш» будем играть.
0: В мире погоды.
3: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК Фонд микрофинансирования НСО.
8: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
10: Додо. Шеф, нам снова повышают аренду.
11: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
12: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В жару и в дождь с родными и друзьями. Додо всегда с вами.
10: Додо.
0: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Сейчас бы на пляж...
18: Не, лучше в Додо.
10: Додо.
19: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
20: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: Подарки для вас. 9.29. Ваша любимая игра «Топуниться» стартует в первом утреннем шоу. Именно в это время на кону. Для вас, мужчины, и для вас, девочки, заботливые, для мужчин подарите. Потом преподнесете сертификат на посещение барбершопа.
2: На стрижку. Для того, чтобы вы могли, мужчины, быть еще прекраснее, чем есть.
1: Я вот планирую, пора уже. Пора.
2: Ну и для того, чтобы этот подарок забрать, нужно справиться с заданием в игре «Топуниться». А здесь все достаточно просто. Мы берем слово, меняем буквы местами, вам это все предоставляем, а вы пытаетесь все буквы вернуть на место и свои варианты ответа прислать к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Не забывайте варианты ответа обязательно сопровождать своим номером телефона.
1: По традиции просим буквы не терять, лишнее не добавлять. У нас сегодня 6 букв, и раскидала их, размотала вот как.
2: Бордао.
1: Что-что-что?
2: Бордао.
1: Бордао.
2: Бордао.
1: А скажите, где вы этим летом отдыхали?
2: Я отдыхала в Бордао.
1: Хотя к отдыху это не имеет никакого отношения.
2: В оригинале, да.
1: А вот к нашему подарку очень даже.
2: Почему бы и нет?
1: Да-да-да.
2: Свои варианты скорее пишите, друзья. У вас будет несколько минут, и совсем скоро подведем итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9:33 в Новосибирске. Игра «Топонница», друзья, выходит на финишную прямую. Сейчас будем подводить итоги, но для начала напомним задание. 6 букв.
1: И звучали эти 6 букв сегодня как слово «бордао».
0: «Бордао», друзья, буквы не терять, лишние не добавлять. Из неверного у нас было «добро», «дорога», «работа» и «дорадо».
1: Ну, неплохо, вот последний, я бы с удовольствием.
0: Комплектик. Но «бордао» превращается в слово
1: «борода».
0: Стоп, игра, я скажу тебе «да».
1: Давайте смотреть, кто быстрее всех справился с заданием, кого мы отправим в барбершоп.
0: Да.
1: Для того, чтобы еще быть более прекрасными. Но и первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 3355.
0: От всей души поздравляем.
2: Это просто топоница какая-то. Каждый будний день. Вот

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде обязательно напомним. Здесь в первом утреннем шоу 9:36 уже в Новосибирске. Жара набирает обороты. По данным синоптиков,

0: Осадков в этот понедельник в городе ждать не стоит. Ветер будет юго-восточный. 2,7 метра в секунду сейчас за окном.
1: Плюс 25 градусов.
0: Днем 30 и даже плюс 32.
1: Я в шоке.
0: А что ты в шоке? Ты
1: я в шоке.
0: Тогда это уже было так же.
1: Да, так поэтому уже который день в шоке, понимаешь? В шоке сейчас от улицы Ипподромской, которая перед военной встала в пробку из-за ДТП. Это для тех, кто едет со стороны улицы Фрунзе.
0: Ну вот это неприятно.
1: Это вот
0: конечно,
1: шок.
0: Конечно, шок это по-нашему, но неприятно.
1: Поэтому, друзья,
0: повнимательней,
1: будьте аккуратны.
0: Двигаемся к цели, слушаем первое утреннее шоу.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска. Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: меня. Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: И именно так, друзья, в доске настроения в первом утреннем шоу мы будем с вами искать забавные объявления, объяснительные записки в подъездах и на стенах. Но у нас лето-то уходит, Юль, надо что-то делать, и по этому поводу сегодня та самая табличка возле...
2: Штендер вообще-то. Это штендер.
1: Извините. Das ist Штендер.
2: В общем, это такая штука...
1: Возле кафе или какого-то вот, извините, едального заведения.
2: На которой обычно мелком пишут что-то... если что-то актуально. И вот мы нашли одно замечательное объявление на штендере.
1: Ну, правда, проходит лето, и там у нас такая история.
2: Лето заканчивается. Худеть бессмысленно. Купи чебурек и будь счастлив.
1: Вот иногда же, ну правда, жизнь-то вот на этих штендерах-то и представлены, или намеки такие. Ну сколько можно себя мучить куриной грудкой?
2: В конце концов.
1: Ну, пойдешь сегодня со мной за чебуреком?
2: Нет, но потом как-нибудь да.
1: Короче, надо тебя привязать и накормить.
2: Просто захотелось уже, не... вот и чебурек захотелось.
1: Ну.
2: И захотелось еще бургер.
1: И шаурму туда же.
2: И пирожок с капустой, знаешь, такой жареный, в масле, такой жирный. Знаешь, когда тебе еще вот эту вот в картоновую бумажку
1: да.
2: вот так вот
1: и четыре салфетки не помогают.
2: И они не
1: и
2: помогают.
1: И запах от рук потом на весь день.
2: Именно
1: вот
2: так.
1: Чего надо этим летом каждому. Данное объявление невыдуманное уже можно найти в группе ВКонтакте, в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Юнито.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения. На радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Когда кругом красота, я сама становлюсь
3: красивее,
2: счастливее.
4: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
6: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
7: Додо.
8: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
9: Быстроном снижает цены.
10: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года свинина карбонат без кости охлажденный по 309,90 за килограмм.
11: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
9: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
13: Давай спросим у папы.
14: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
13: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
15: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
16: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
17: Додо.
18: Выбирайте лучшее, выбирайте

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Мам! А мам?
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Счастье есть!
6: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
7: «Додо».
8: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.

0: начинается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Это первое утреннее шоу. Вот вам и ла-ла, друзья. Две недели нашего расставания пролетели как один день. Пуш открывает юбилейный 10-й сезон. И по традиции мы общаемся с вами без остановки.
2: Ну и практически уже завершение шоу Пуш. Премьерного дня. Мы давайте еще несколько сообщений почитаем на тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Да
2: сегодня
1: даже.
2: Вот в такой жаркий день, и уже, когда, знаете, фактически стартовал третий месяц лета, мы решили выяснить про загар. Какую часть тела вы бы назвали своего тела, естественно, самой загорелой?
1: Черты моего...
2: Ну, просто ты перед глазами, я на себя заглядываюсь. Александр написал, были руки самые загорелые, но после авиашоу стал нос.
1: Ну, потому что в небо смотрели.
2: Как так вышло? А вчера же, да, по-моему, 2 дня же оно шло, да? Как бы, знаешь, солнце-то палило нормально, так мощно.
1: Так же, как и сегодня будет. Мощно.
2: Да уж. Давайте еще читать ваши сообщения. Ар написал, как ни странно, у меня все равномерно.
1: Это вы так вот...
2: Вы как так смогли? Мне кажется,
1: прям ничего нигде не подгорело ни разу.
2: Я просто знаю людей, которые даже уходя на пляж или уезжая куда-нибудь в отпуск, они, знаешь, перемещаются. Вот солнце двигается, и они двигаются вместе с ним, чтобы обязательно...
1: Или шезлонгом, или вот подстилочку, вот, ногами туда...
2: Там, я тебя умоляю, там ступни так выворачивают, чтобы они тоже загорели.
1: И руки вот... Чтобы с других сторон тоже.
2: Как птеродактиль.
1: Было. Загорело все.
2: Это зависть у нас сейчас сработала. Давайте еще про ступни, кстати. Юля написала. Ступни полосатые. Ну, просто та часть, которая закрыта сандалиями, вот она как бы не загорает,
1: беленькая.
2: Да? А вот остальная
1: сразу
2: часть,
1: видно.
2: Она прям черненькая.
1: Вот сразу видно, вот сандалии или сланцы, или вот что там у вас на ногах было.
2: Любимый вид обуви.
1: Во время прогулки.
2: Сергей написал, у меня ярко выраженный автозагар. Но не крем автозагар.
1: Автомобильный загар.
2: Олеся пишет, рука и шея. Кожа смуглая, сама по себе загораю быстро, и вот коричнево-красиво. Ну, коричнево-красиво.
1: Ну, здорово.
2: У Николая загорелая только правая рука.
1: Это, видимо, тоже автозагар.
2: Я настаиваю, нужно что-то нам с вами делать. Нужно успеть за август, как говорится, дозагореть другими местами. Ну, чтобы хотя бы...
1: Потом-то мы будем дозагорать и сгорать на работе, поэтому дозагорите, пожалуйста.
2: Ну, хотя бы вот парные, да, части тела, там, чтобы нога и нога была, ступня вся, а не часть нее. Не одно плечо, а два.
1: Юля ищет гармонию.
2: Да,
1: а
2: абсолютно.
1: Я как получится ее?
2: Ну, чтобы не одно ухо сгорело, а два.
1: Причем сгорело так, что уже третий слой кожи слазит.
2: Ну и давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в наших социальных сетях. Заглядывайте. Первое место все-таки на вопрос, что самая загорелая часть вашего тела – это рука или руки?
1: Да, руки лидировали и сразу догоняют плечи. Ну как же плечи без рук?
2: Логично. И на третье место еще некоторое время назад там был нос. Но все, ноги! Ноги обошли нос.
1: Анатомическую страничку первое утреннее шоу на сегодня закрываем.
2: Нет, там есть, конечно, интересные. Там еще один человек проголосовал
1: за ту самую точку.
2: То, что ниже
1: то, что притягивает
2: спины.
1: Приключения.
2: Да.
1: Друзья, завтра мы тоже притянем ваше внимание к первому утреннему шоу ровно в 6:55. Не опаздывайте, 10-й сезон стартовал. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается до новых творческих встреч. Юля Бородина.
2: Артем Фадеев.
1: Всем пуш.
2: Счастливо.
3: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
0: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
0: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
8: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
7: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
8: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
12: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
14: Запрещено для детей.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около +30 градусов.

0: Даже не то.
1: Реклама.
2: Алло, Гена?
3: Слушаю, Чебурашка.
2: Гена, забери из бара.
3: А ты что, сам идти уже не можешь?
2: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунья, новогодняя, 44, квартира 16. Угрин, 316-547-600-142-075.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Можно и без повода. Букет СИП.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Рынки посещают гастрокорд. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, друзья! Это Дарья Макарова с забавными новостями. В аэропорту китайского города Ланчжоу появился отдел по борьбе с мышами. И в нем работают бывшие бездомные кошки. Некогда бездомных животных поселили в специально отведенном месте, и теперь они ежедневно выходят патрулировать территорию и поднимают настроение пассажирам. Представители отдела по борьбе с мышами живут прямо в аэропорту в огражденном пространстве рядом с одним из выходов на посадку. Кошачий дом оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и когтеточкой. Несколько сотрудников аэропорта регулярно ухаживают за животными и выводят их на утренний патруль. В это время семья добросовестно выполняет свою главную обязанность – они охотятся на мышей. Постепенно кот и кошки стали неформальным брендом аэропорта. Пассажиры приезжают поиграть с ними и публикуют в соцсетях фотографии.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
8: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
9: ООО «Специализированный застройщик ВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
11: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Без возрастных ограничений.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
14: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: застройщику ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: И спустя много лет наша жизнь

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
1: А скидка тому, кто забрал.
2: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-642-075. Здорово и в ресторане. Букетси.
3: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-00-03. Подробности на сайте sanitas.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты видела?
6: Он мне в конце говорит, я тебя не прощаю.
5: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается.
5: И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: Когда кругом красота, я сама становлюсь
9: красивее,
8: счастливее.
9: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
10: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
2: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. 16 профессий вошли в число дефицитных этим летом в Новосибирской области. По данным сервиса HeadHunter, тройка наиболее востребованных специалистов состоит из медицинских работников. Это врачи, фармацевты-провизоры и главврачи. Среди рабочих специальностей больше всего не хватает дворников, электромонтажников и электромонтеров. Соотношение спроса и предложения по таким специальностям ниже 4 резюме на вакансию. Роботы-доставщики появятся на улицах Новосибирска. Как пишет «Коммерсант», наш регион включили в список 35 субъектов, где будут тестировать автоматические устройства. Единые требования к работе роверов профильные ведомства уже согласовали. Проект эксперимента направлен в правительство. Он будет проходить в течение 3 лет. Когда начнется, пока неизвестно. Затонувшие баржи поднимут со дна Обского моря. Речь идет о 3 судах. Они находятся в районе села Боровое. РБК передает, что сейчас верхний обрегион Водхоз ищет подрядчика на выполнение работ. Транспортировка барж буксировщиком невозможна. Трюмы частично замыты песком. Исполнитель должен разработать проект утилизации, а также разрезать металл на части, пригодные для перевозки. За все готовы заплатить максимум 8 100 000 рублей. Московские ученые создали сенсоры, способные предупреждать о возгорании литий-ионных аккумуляторов. Они используются в смартфонах, электросамокатах и другой технике. Как пишут «Известия», устройства представляют собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, которые выявляют опасные процессы в батареях по изменению состава воздуха. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: Какие планы на выходные?
3: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
0: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
0: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
4: Додо.
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: Можно и до свадьбы. Букетси.
11: Хочу на пикник.
15: А куда поедем?
11: В Додо пиццу.
4: Додо.
16: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
17: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
3: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
5: У собаки шерсти нет. Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
6: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
7: Додо.
8: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Сейчас бы на пляж?
4: Не, лучше в Додо.
5: Додо.
6: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. В Новосибирске не могут приступить к ремонту участка дороги на Шамшурино. Там идет ремонт теплотрассы, специалисты ждут его окончания. Всего в этом сезоне планируют восстановить 34 дорожных объекта. На сегодня сдали 19. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, подрядчики используют усиленный асфальтобетон, устойчивый к сезонным деформациям. Областной перинатальный центр в Новосибирске сегодня закрывается на 3 недели. Это связано с плановой санитарной обработкой помещений. Как пишет «Континент Сибирь», пациента, которым потребуется госпитализация, будут направлять в другие медучреждения. В обычном режиме перинатальный центр возобновит работу с 25 августа. Канадский нападающий Энди Эндреев покинул хоккейную Сибирь. За нашу команду он играл с 2023 года. По итогам 2 сезонов становился лучшим снайпером, пишет «Коммерсант». В межсезонье прошлого года Эндреев уже покидал Сибирь, но затем решил вернуться. Сейчас в составе команды 2 канадца – защитник Даррен Дитс и нападающий Тейлор Бек. 78% новосибирцев никогда не опаздывают на работу. Опрос, посвященный пунктуальности, провел сервис «Суперджоп». Оказалось, что у постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 4% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю. Еще 6% – несколько раз в месяц, 11% – несколько раз в год. Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
5: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
6: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Счастье есть!
8: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное.
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее.
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
15: Баба Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
20: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Хочу на пикник.
21: А куда поедем?
14: В «Додо Пиццу».
9: «Додо».
22: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
23: Запрещено для детей.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: Какие планы на выходные?
3: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: Когда кругом красота, я сама становлюсь
6: красивее,
5: счастливее.
7: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине Керама Марацци на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
11: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
12: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступна по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
14: Быстроном снижает цены.
15: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года шпикачки СПК чешские 400 грамм по 109,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
14: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
19: Мам! А мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Сейчас бы на пляж?
22: Не, лучше в Додо.
4: Додо.

0: Марка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новое здание детской музыкальной школы в Академгородке готовится к открытию 1 сентября. Мэр Максим Кудрявцев сегодня сообщил, что учреждение получило лицензию на соответствие санитарным, противопожарным и образовательным стандартам. Музыкальная школа номер 10 станет крупнейшей за Уралом. Она рассчитана на 800 учащихся, включает 50 классов, 2 концертных зала, студию звукозаписи, записи и редкие направления обучения, такие как игра на арфе и органе. У новосибирских центров здоровья появились каналы в МАКС. Центр здоровья – это подразделение поликлиники, где здоровый человек бесплатно может проверить давление, уровень сахара и холестерина, а также оценить риски развития хронических болезней до их появления. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на территории области сейчас открыты 10 таких центров. В официальных МАКС-каналах можно найти графики их работы, анонсы мероприятий, а также советы специалистов по ЗОЖ. В Госдуме предлагают ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев. РИА Новости передают, что механизм собираются сделать таким же, как по расходам на собственное лечение. Ожидается, что мера не только поможет владельцам животных, но и поддержит ответственное отношение к питомцам. Глобальное потепление значительно ускорилось. К такому выводу пришли ученые Потсдамского института исследований воздействия изменения климата. По их данным, за последние десятилетия температура выросла на 0,35 градуса. При сохранении темпов потепления порог в 1,5 градуса может быть превышен до 2030 года. А превышение этого порога, как пишут «Известия», может привести к росту числа экстремальных погодных явлений. И о погоде в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в нашем городе осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, друзья! Это Дарья Макарова с забавными новостями. В аэропорту китайского города Ланчжоу появился отдел по борьбе с мышами. И в нем работают бывшие бездомные кошки. Некогда бездомных животных поселили в специально отведенном месте, и теперь они ежедневно выходят патрулировать территорию и поднимают настроение пассажирам. Представители отдела по борьбе с мышами живут прямо в аэропорту в огражденном пространстве рядом с одним из выходов на посадку. Кошачий дом оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и когтеточкой. Несколько сотрудников аэропорта регулярно ухаживают за животными и выводят их на утренний патруль. В это время семья добросовестно выполняет свою главную обязанность – они охотятся на мышей. Постепенно кот и кошки стали неформальным брендом аэропорта. Пассажиры приезжают поиграть с ними и публикуют в соцсетях фотографии.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
2: Приятно и на работе. Букет «Сим».
3: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
4: «Додо».

0: информации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Квартира в жилом комплексе.
4: Такой джакузи.
5: Дочка, просто мост.
6: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
8: Додо.
9: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
8: Додо.
10: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
11: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
13: Запрещено для детей.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 4.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: На реальном рынке посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
4: Додо.
5: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
7: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
8: Без возрастных ограничений.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
12: Счастье есть!
13: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
4: «Додо».
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Хочу на пикник.
17: А куда поедем?
3: В Додо пиццу.
4: Додо.
18: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
19: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
20: Международный органный фестиваль представляет. Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Впервые в Новосибирской области ремонтируют дорогу с привлечением средств частного инвестора. Как сообщили в территориальном управлении автодорог, восстанавливают участок пути из Каргата в село Маршанское. Деньги на работы предоставил не только бюджет, но и крупное сельхозпредприятие «Русское поле». Дорога имеет ключевое значение для транспортной доступности нескольких населенных пунктов. По ней ходят школьные автобусы, вывозят сельхозпродукцию, сдать объект должны к середине ноября этого года. 16 профессий вошли в число дефицитных этим летом в Новосибирской области. По данным сервиса HeadHunter, тройка наиболее востребованных специалистов состоит из медицинских работников. Это врачи, фармацевты, провизоры и главврачи. Среди рабочих специальностей больше всего не хватает дворников, электромонтажников и электромонтеров. Соотношение спроса и предложения по таким специальностям ниже 4 резюме на вакансию. Роботы-доставщики появятся на улицах Новосибирска. Как пишет «Коммерсант», наш регион включили в список 35 субъектов, где будут тестировать автоматические устройства. Единые требования к работе роверов профильные ведомства уже согласовали. Проект эксперимента направлен в правительство. Он будет проходить в течение 3 лет. Когда начнется, пока неизвестно. 78% новосибирцев никогда не опаздывают на работу. Опрос, посвященный пунктуальности, провел сервис «Суперджоб». Оказалось, что постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 4% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю. Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
4: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
5: Можно и без повода. Букет «Сиб».
6: Шеф, нам снова повышают аренду.
7: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
8: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии «Белые аптеки» делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
18: Запрещено для детей.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: не покупать ни одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года сыр Брест-Литовск. Классические сливочные 200 грамм по 159,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Ты видела?
7: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
8: А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
9: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
10: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
11: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Когда кругом красота, я сама становлюсь...
15: красивее.
14: Счастливее.
16: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
17: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
18: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить. Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
19: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
20: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
21: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
22: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
24: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Здорово и в ресторане. Букетси.
3: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
1: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
7: Баба-яга, а сколько тебе лет?
8: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
7: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
8: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
4: Безумное.
1: Как аппетит?
4: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Алло, Гена!
7: Слушаю, Чебурашка.
6: Гена, забери из бара.
7: А ты что, сам идти уже не можешь?
6: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
8: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП «Петунин А», новогодняя 44, квартира 16. Уверен, 316-547-600-142-075.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
3: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 17.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Друзья, в начале часа послушаем свежие новости. В эфирной студии появилась Надежда Орлова. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. В Новосибирске не могут приступить к ремонту участка дороги на Шамшурино. Там идет реконструкция теплотрассы. Специалисты ждут его окончания. Всего в этом сезоне планируют восстановить 34 дорожных объекта. На сегодня сдали 19. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, подрядчики используют усиленный асфальтобетон, устойчивый к сезонным деформациям. Затонувшие баржи поднимут со дна Обского моря. Речь идет о трех судах. Они находятся в районе села Боровое. РБК передает, что сейчас верхний оперегион Водхоз ищет подрядчика на выполнение работ. Транспортировка барж буксировщиком невозможна. Трюмы частично замыты песком. Исполнитель должен разработать проект утилизации, а также разрезать металл на части, пригодные для перевозки. За все готовы заплатить максимум 8 100 000 рублей. Канадский нападающий Энди Эндрюф покинул хоккейную Сибирь. За нашу команду он играл с 2023 года и по итогам двух сезонов становился лучшим снайпером, пишет «Коммерсант». В межсезоне прошлого года Эндрюф уже покидал Сибирь, но затем решил вернуться. Сейчас в составе команды два канадца – защитник Даррен Дитц и нападающий Тейлор Бек. Московские инженеры создали сенсор, способный предупреждать о возгорании литий-ионных аккумуляторов. Они используются в смартфонах, электросамокатах и другой технике. Как пишут «Известия», устройство представляет собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, которые выявляют опасные процессы в батареях по изменению состава воздуха. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Алексей Каритонов.
1: А что такое происходит, друзья? Вот кто там наверху забыл закрыть духовку? Июнь весь жарило, июль весь парило. Август, похоже, тоже будет богат на температуры, близкие к плюс 30. А в данную секунду, кстати, именно такие показания на термометре. Плюс 31 градус сейчас в Новосибирске. Ну, где-то плюс 30, хотя плюс-минус 1 градус туда-сюда уже никакой роли не влияет. Лето продолжается. Волна 107 FM вместе с вами. Это Юнитон из города Новосибирска. И с этого часа до 20.00. За пультом микрофона музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Желаю только отличного настроения, ярких красок лета. Ну а музыки мы добавим. В самое ближайшее время ждем Феликса Йена, Косту Лакосту и многих-многих других. Также не забывайте, что много интерактива запланировано на сегодняшний вечер.

0: Как-то август подкрался незаметно, друзья, за этой жарой. Последний день, последний месяц лета наступил тихо, без лишнего шума, без лишней суеты. И вроде бы ничего не изменилось. Хотя постоянные слушатели радио Нетон сегодня с утра заметили изменения, я так думаю. После отпуска вернулись загорелые, отдохнувшие наши утренние ведущие, ведущие шоу «Уш», Юля Бордина и Артем Фадеев. Если сегодня не слышали, то завтра не пропустите, друзья.
1: Они вернулись!
2: Шоу «Уш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио Юнитон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалу. «Санитас» в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
13: Баба Яга, а сколько тебе лет?
14: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
17: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
18: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17:33 в Новосибирске. Время говорить о погоде. Друзья, прогноз на завтра, вторник, 4 августа. Как и обещают нам синоптики Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня ночью в Новосибирске местами кратковременные дожди и грозы. Днем погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура будет плюс 18, плюс 20. А завтра днем жара никуда не денется. 30-32 градуса со знаком плюс. Вот такое оно, сибирское лето.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Итак, друзья, первая этим вечером интерактивная игра стартует на радио «Ньютон». У нас «Автомания» и мой вам совет. Если хотите поучаствовать, то прямо сейчас заходите в группу «Радио Ньютон» ВКонтакте и в наш канал «Макс». Очень скоро там появится фотография, на которой изображена какая-то часть какого-то автомобиля. А вот какого – это вот самая большая задача для наших радиослушателей. Если вы по кусочку фотографии отгадываете марку машины, то быстро отправляйте к нам в Макс 8-983-510-107. Давайте я дам гонг. Вот он. И должна сейчас картинка появиться. Посмотрите внимательно и отправляйте свои варианты. А пока вы это делаете, я скажу, что победителю, первому, кто правильно пришлет марку машины, достанется сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Заходите, смотрите, участвуйте и, конечно же, побеждайте. Я вижу, что появилась уже фотография. Ну, хотя, наверное, сегодня сложные задания. Может быть, вам какую-то подсказку дать? По фаре наверняка можно определить. Посмотрите также на кусочек литого диска. Тоже характерное для японской марки машины. Давайте, вот подсказка, что это машина из Японии. Думайте, гадайте, через 3 минуты мы будем подводить итоги.
2: 8-983-510-107.

0: Друзья, я очень рад, что такие эксперты слушают радио Юнитон. Боже мой, как много правильных ответов сегодня прилетело к нам в игре «Автомания». Если честно, я думал, что все будет гораздо сложнее по вот этому фрагменту, по этой фотографии. Думал, не все определят автомобиль, но нет. Подавляющее большинство справились с заданием, увидели, что это автомобиль Subaru сегодня был зашифрован в наших социальных сетях. Ну и, собственно, сейчас будем смотреть, кто был самым оперативным, кто получит сертификат на 4 литра синтетического моторного масла KX от генерального партнера игры компании Prado, официального дистрибьютора моторного масла KX. И я рад сообщить, что сегодня победителем становится наш слушатель, чей телефон заканчивается на 8116. Наши поздравления. За пределами эфира редакторы с вами свяжутся и расскажут, как заполучить подарки.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. KIX создан в Корее, работает в России.

0: одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Что в Дота-пицце есть, кроме пиццы?
5: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо-пицце. Легендарно.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Когда кругом красота, я сама становлюсь
12: красивее,
11: счастливее.
13: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Новый экспериментальный способ борьбы с онкологией и метастазами у животных на любых сроках. Просто позвоните нам. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
16: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
17: Мам!
18: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
19: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Быстроном снижает цены.
21: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года молоко «Зеленый лук» 2,5%, 950 грамм по 74,90. Сметана «Зеленый лук» 15%, 180 грамм по 54,90.
22: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
20: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
23: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
24: Запрещено для детей.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ну вот еще один жаркий час. Лето завершается. Провожаем его, машем ручкой. А ждем Надежду Орлову. Встречаем в эфирной студии в начале следующего часа. И будем слушать новости от службы информации радио Юнитон. Но вначале давайте посмотрим на часы и сверим, если у кого-то они отстают. 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо. Интерфакс передает, что лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Им управляли летчики-испытатели. Полет продолжался 1 час 23 минуты. Проверили устойчивость, управляемость машины, а также работу систем. Начало серийного выпуска самолета запланировано на следующий год. Самая большая за Уралом детская музыкальная школа начнет работать в Новосибирском академгородке с нового учебного года. Здание учреждения получило лицензию на соответствие образовательным стандартам, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Школа номер 10 рассчитана на 800 учащихся, включает 50 классов, 2 концертных зала и студию звукозаписи. А в программу обучения детей входят такие редкие направления, как игра на арфе и органе. На одном из автобусных маршрутов левобережной части Новосибирска собираются изменить число остановок. Горожан просят высказать свое мнение по этому поводу. Как сообщили в мэрии, дополнительные остановки могут появиться на пути следования 91-го автобуса. Он связывает Затулинку и Северо-Чемской. Принять участие в опросе можно на сайте ЦУГАЭТ до конца этой недели. В Китае разработали сплав, способный сохранять высокую прочность при температуре 2400 градусов. Это значительно больше, чем выдерживают современные материалы, предназначенные для работы в экстремальных условиях. Как пишут «Известия», новый сплав может использоваться при изготовлении ядерных реакторов, сопел ракетных двигателей и других компонентов летательных аппаратов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 18.09 в сибирской столице. Доброго вечера всем, кто не так давно присоединился к волне радио Ньютон, к волне 107 FM. Здесь в студии Алексей Харитонов. Приветствую, друзья, и напоминаю, что скоро мы будем играть. Урок музыки стартует у нас через 3 минуты. За эти 3 минуты мне необходимо принять телефонный звонок. Необходим участник. Звоните по номеру 209-0507. Будет какой-то факт из области музыки, а вам необходимо определить, правду я говорю, или я только что это все придумал. Набирайте, звоните, удачи!
1: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, друзья, урок музыки стартует в эфире радио «Юнитон». 209-05-07, телефон прямого эфира, по которому вы дозваниваетесь к нам в эфирную студию. Раздался телефонный звонок, и я готов снимать трубочку. Алло.
3: Алло.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Мария.
2: Мария дозвонилась. Мария решила поучаствовать в нашей игре, которая так или иначе связана с музыкой. Маш, а вы в жизни специалист в какой области? Где работаете? Чем занимаетесь?
3: Я в таможенном деле специалист.
2: В таможенном деле специалист. Ну, музыка с вами как, параллельно идет или все-таки пересекается по жизни?
3: С рождения.
2: Что больше любите? Русскую музыку, зарубежную музыку? Есть любимые исполнители?
3: Разноплановые, под настроение.
2: Под настроение. Какое настроение сегодня у вас?
3: Ой, активное.
2: Активное? Хорошо, Маш, ну давайте перед тренировкой немножко разомнемся в радиоэфире. Что сейчас будет происходить? Сейчас я вам дам один факт, который касается музыки, а вы должны определить, правду я говорю или это вымысел будет. Если вы попадаете точно в цель, вам подарок. Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну, а если промажете, то, ну, к сожалению, тренироваться пойдете.
3: Ну, да.
2: Все понятно, да? Такой предварительный вопрос. Знаете музыканта, исполнителя Джастина Бибера? Ну, девчонкам вроде нравится.
3: Да,
2: тогда
3: да.
2: Слышали такое имя? Джастин Бибер.
3: Да, молодой, веселый, забавный.
2: Мне кажется, уже не молодой. Сколько лет прошло уже? Это немножко повзрослел. Уже не совсем юнец. Но все-таки, Маш, про него будет сегодня факт. Итак, внимание. Певец Джастин Бибер родился в столице Великобритании.
3: Надо сказать, да или нет?
2: Ну да. Правда это?
3: Да.
2: Или вымысел? Джастин Бибер родился в столице Великобритании.
3: Столица Великобритании?
2: Ну. Да.
3: В Лондоне.
2: Ну, да или нет?
3: Ну да.
2: Ну да, ну да, сказала Маш. Маш, а не будете передумывать?
3: Нет, наверное. Пусть будет в Лондоне.
2: Пусть будет в Лондоне. А столица Великобритании. Это у нас Лондон, да?
3: По-моему, да. Насколько я не ошибаюсь.
2: Еще раз спрашиваю. Передумывать Мария не будет.
3: Ну, вы хотите, чтобы я выиграла, что уже...
2: Я не знаю. Я хочу, чтобы было интересно радиослушателям. Мы тут у вас вот пытаемся... Мы,
3: запутать?
2: конечно, мы пытаемся запутать, Маш.
3: Ну, тогда пусть родился там, значит.
2: То есть вы согласны со мной? Он родился в столице Великобритании?
3: Да.
2: Машенька.
3: Великобритания.
2: Машенька, ну. Маш, ну давайте разбираться. Наверное, вы где-то быстро там посмотрели, что он в Лондоне родился, да?
3: Нет.
2: А знаете, он родился в Лондоне, но в провинции Онтарио, в Канаде. Другой Лондон-то у него, место рождения. Ага, вот так-то, представляете? Ну теперь-то вы точно запомните, что Джастин Бибер родился в Лондоне, но в Канаде, а не в столице Великобритании. Ну, давайте, чтобы вам было не грустно, что-нибудь из Джастина Бибера мы все-таки поставим через минутку. Вам хорошего вечера и хорошей тренировки.
3: Угу. Спасибо большое.
2: Все. До свидания. Будем ждать вас вновь в радиоэфире.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
5: «Додо».
2: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
6: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: Да-да.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18:33 в Новосибирске. Время говорить о погоде. Прогноз на день завтрашний вторник, 4 августа. Итак, друзья, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами кратковременные дожди и грозы. Днем погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура плюс 18, плюс 20. Завтра днем в сибирской столице опять-таки жара. Летняя жара, плюс 30, плюс 32. Без кондиционеров этим летом, ну, прям беда.

0: привыкли в это время отправлять нам сообщения в Макс, то сейчас мы будем с вами общаться по телефону. Давайте я напомню его номер 209-0507. Можно будет дозвониться, и через 3 минутки мы поиграем. «Играй по правилам» — так называется наш новый интерактив, который будет проходить весь август. Какие призы, какие подарки и какие условия — об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А пока еще раз заветные цифры нашего телефона. Набирайте, пожелаю вам удачи.
1: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Итак, 18 часов и 41 минута в Новосибирске. Друзья, стартует новая игра в нашем эфире. Игра, которая будет проходить весь август. Играй по правилам.
1: На радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегатор».
0: Итак, радио Юнитон и сеть супермаркетов «Быстроном» в преддверии начала нового учебного года запускают проект «Играй по правилам». Слушателям предстоит догадаться, в какой стране...

0: Они практикуют ту или иную традицию. Я предлагаю созвониться 209-05-07 и поучаствовать в нашей игре. Ну, телефон не заставляет себя долго ждать. Я снимаю трубочку. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наташ, ну, вы понимаете, мы уже про школу начали говорить. Август только-только наступил, а мы уже так заглядываем в новый учебный год. Вы сами давно закончили школу?
1: Давно, но...
0: Но?
1: Присяжных в школе, дети еще учатся.
0: Ага, в каком классе, кто учится?
1: Две дочки в 6-м и 9-м.
0: В 6-м и 9-м. Но пока им еще предстоит месяц погулять, наслаждаться беззаботными, теплыми, жаркими сибирскими деньками. А вот мы сейчас можем уже и подарки-то выиграть, вспомнив про школу. Знаете, что у нас на кону? У нас сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Вот за что вы будете сейчас бороться, Наташ. Но смотрите, что будет происходить. Сейчас я расскажу какую-то необычную школьную традицию, может быть, какие-то школьные правила, какой-то факт из мира заграничного. Про школу заграничную будем говорить. Дам 3 варианта ответа. Вам нужно будет подумать и выбрать страну, правильную страну. Если отгадываете подарок, если нет, я принимаю следующий звонок на линию 209-05-07. То есть это я так приготовил всех остальных наших радиослушателей, чтобы они в случае чего могли набирать и за подарки-то бороться. Ну, вам я пожелаю удачи. Вы одна будете или с дочерьми как раз-таки?
1: Ну, вот одна пытается помочь.
0: Что она делает? Бегает вокруг вас, что-то, карту раскладывает.
1: Говорит, мама, не переживай, все будет хорошо.
0: Это да. Мы сейчас будем говорить про довольно приятное для учеников правило. Его ввели в какой-то стране, и это правило на дневной сон. Дети, которые обучаются в младших классах, приносят с собой на уроки подушки, а в перерыве они могут лечь прямо на парту и поспать в течение получаса. Вот такой факт. Сейчас мы должны с вами выяснить, в какой это стране все происходит. У меня 3 варианта. Это Китай, это Япония или это Южная Корея? Ого. Ну, надо пальцем в глобус тыкать. Китай, Япония, Южная Корея. Выбирайте.
1: Давайте Китай.
0: Давайте Китай. То есть первая позиция, сразу вы в Китай ткнули. Наши большие друзья, да?
1: Да.
0: Передумывать не будете. Китай, Япония, Южная Корея.
1: Китай, Япония. Наверное, давайте Южная Корея все-таки. Китайцев сильно много, если они днем будут еще спать.
0: Когда же они работать будут, да?
1: Да, когда будут работать.
0: Ну, а это младшие классы. Их готовят ко взрослой жизни. Китай, Япония, Южная Корея. То есть вы уже и Китай сказали, и Япония сказали, Южная Корея.
1: Южная Корея, наверное, у нас все-таки... Нет, давайте на Японии все-таки.
0: Давайте на Японии. То есть все перебрали, да. И последнее ваше слово – это Япония. Или все-таки последнее слово будет каким-то другим?
1: Нет, давайте остановимся на Японии.
0: Точно.
1: Ну, попробуем.
0: Попробуем. Наташ, ну хорошо, Япония, принимается такой ответ, и это... Это, к сожалению, неправильно. Давайте созвонимся. У кого есть другие версии? 209-05-07. Снимаю трубочку. Алло.
2: Алло, добрый вечер.
0: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Меня зовут Мария.
0: Мария. Ну, смотрите, Японию мы вычеркнули, правильно? Японию вычеркнули. Остается Китай и Южная Корея. Где же дети младших классов могут поспать, а? В перерыве.
2: Я все-таки проголосую за Китай.
0: Вы думаете, что в Китае?
2: Да, почему-то мне так кажется.
0: Мария, ну не в Южной Корее. Два варианта остаются. Китай и Южная Корея.
2: Нет, все-таки я выберу Китай.
0: Китай. А вы там бывали?
2: Когда-то давно в туристической зоне, да, бывала.
0: А знаете, вот сейчас наоборот, без виз у нас сделали с Китаем. Многие мои знакомые прям летают, довольны, как слоны. И вот говорят, слетай. У меня никакого отпуска нет, я бы хотел в Китай слетать. Но не про отпуск мы сейчас говорим, про школу. Китай, Южная Корея, 2 варианта остается. Вы вроде как выбираете Китай, да?
2: Да, все верно, выбираю Китай.
0: Маш, ну вы молодец! действительно, в Китае у нас детский сон приветствуется в младших классах. В перерыве они полчасика с подушечки. Ах, как хорошо. Вот все бы отдал, если бы оказаться в такой школе и поучиться лет 10, да? Класс! Вам достается, Маш, сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Как его заполучить, об этом уже мы поговорим с вами за пределами эфира.
3: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года сыр «Брест-Литовск». Классические сливочные 200 грамм по 159,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
0: 0+.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В «Радиотехнике»!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
13: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
14: Додстер.
15: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
16: Легендарно.
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Элли подводит черту под этим музыкальным часом. Ну а мы, друзья, уже готовы подвести черту под этим днем. Информационные итоги понедельника, 3 августа, будет подводить моя коллега Надежда Орлова в начале следующего музыкального часа. 19.00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. На Димитровском мосту в Новосибирске вновь начал действовать комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Перерыв в его работе был связан с ремонтом переправы. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, теперь комплекс настроен на ограничение скорости в 40 км в час, а не в 50, как раньше. Камеры установлены на П-образной опоре, направлены на встречные потоки в обоих направлениях. Ухудшение погоды ожидается в Новосибирской области. По данным синоптиков, с завтрашнего дня по четверг в нашем регионе местами возможны очень сильные ливни, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. При этом в ближайшие два дня местами сохранится аномально жаркая погода с температурами в плюс 30 и выше. РСЧС просит новосибирцев быть внимательными. Единый номер экстренных служб 112. О погоде на завтра в Новосибирске в конце выпуска. Число первоклассников в Новосибирске становится меньше. Ожидается, что в этом году впервые за парты сядут около 19 тысяч детей, почти на 700 меньше, чем годом ранее. О предварительных данных сообщает НГС со ссылкой на мэрию. Тенденция к снижению просматривается с 2023-го. Тогда обучение в школах начали почти 24 тысячи человек. Робота-компаньона в виде панды создали в Китае. Как пишет «Известия», устройство умеет проявлять инициативу в общении, распознавать чувства и поддерживать разговор. Кроме того, робопанда помогает изучать английский язык и формировать полезные привычки. Интересно, что корпус робота имеет температуру, близкую к человеческому телу. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Интересное кино на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Друзья, у меня к вам вопрос. А вы не устали от такого количества интерактивов в нашем вечернем эфире? У нас опять подарки, у нас опять игра «Интересное кино». Прямо сейчас будет в радиоэфире. Если вы готовы, да даже если не готовы, мы будем начинать. Главное, запомните номер нашего студийного Макса, если еще он у вас не забит в контактах. 8-983-510-107. Именно сюда я буду ждать от вас сообщения. Желательно правильные ответы на мой простой вопрос. Сейчас будет фрагмент из одного известного фильма. Вы должны послушать этот аудиофрагмент и сказать, из какого же фильма он, собственно, звучит. Если отгадываете, вам подарок, приз, недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Но у нас же про кино, поэтому и попкорн с кино очень даже связан. Поэтому недельный запас кто-то из вас сейчас сможет выиграть. 8-983-510-107. Я запускаю фрагмент, а вы слушайте внимательно, из какого это фильма.
3: Скажи еще раз.
4: Я тебя люблю.
3: Но не сегодня. Бывают такие моменты, когда ты сам в это не веришь. Возможно, сегодня ты больше любишь не меня, а свою магию. Я рада, что замечаю разницу, потому что сильнее ценю дни, когда ты любишь меня.
2: Вот так. Сложно сегодня. Давайте я дам подсказку. Фильм относительно новый, 2006 года выпуска. В ролях, ну, такие известные актеры, как Хью Джекман, Кристиан Бейл. Вот Скарлетт Йоханссон еще вижу, тоже в этом фильме присутствует. А режиссер этой картины Кристофер Нолан. Ну, наверное, все, подсказки закончены. 3 минуты у вас есть на то, чтобы вспомнить, покопаться в чертогах разума и прислать нам ответ на наш студийный Макс.
0: 8-983-510-107.

0: Ну а теперь самое время подвести итоги. В нашей игре «Интересное кино» аудиофрагмент из какого-то фильма прозвучал, а вот из какого, я спрашивал, и вы прислали ответы на наш студийный макс 8-983-510-107. Версий было много, версии были самые разные, начиная от фильма «Форсаж», кто-то «Спасительный рассвет», «Красавчик». Много было версий. Вот мне понравилась версия «Одиссея». Это же новый фильм. Я вот в четверг на него буквально ходил в кинотеатр, посмотрел, 3 часа пролетели как мгновение. Но мы-то говорили в подсказках, что это фильм 2006 года выпуска. Ага, я вот говорил, какие там актеры играли. Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон, Кристиан Бейл. Режиссера даже назвал, подсказку давал. Кристофер Нолан сделал этот фильм. И это был фильм «Престиж». 18+, возрастные ограничения. Версий «Престиж» тоже было очень много. Сейчас будем смотреть, кто оперативнее всех сработал. Кому же достанется приз? Недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Абонент, чей телефон заканчивается на 2299. Мы вас поздравляем! Как заполучить подарки, расскажем уже за пределами эфира.
1: Интересное кино получается.
2: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
4: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
6: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне. ООО «Вестбайн» сайт pirs.tv. Украин 102 549 789.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь. 0+.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Когда кругом красота, я сама становлюсь
9: красивее,
8: счастливее.
10: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
8: «Додо».
12: Шеф, нам снова повышают аренду.
13: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
14: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: 19.33 в Новосибирске. Говорим о погоде. Слушаем прогноз на вторник, 4 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня ночью в Новосибирске местами кратковременные дожди и грозы. Завтра днем погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура будет плюс 18, плюс 20. Днем по-прежнему жарко, плюс 30, плюс 32 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Не, ну что я могу сказать, лето в этом году в Новосибирске просто загляденье. 20:00 вечера, а на термометре +29. Ну, где-то уже +28. Чуть-чуть холодает. Смешно, да, холодает? +28. А у нас жаркий трек, новинка Джонаса Блю, называется «Girl». Всем девчонкам города Новосибирска большой пламенный привет. Оставайтесь на волне 107 FM. У нас еще много классной музыки. Скоро продолжим.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
4: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Без возрастных ограничений.
2: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
7: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
8: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
12: Детское зрение под контролем. В салонах «Оптика»

0: условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
3: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно. Додо.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Вот в таком легком, непринужденном ключе мы завершаем еще один час этого понедельника. Впереди 60 минут танцевальной музыки от моего коллеги диджея Куприянцева. Ждем вечерний танцпол и настраиваемся классно провести этот вечер. С вами последние 3 часа был Алексей Харитонов. Всем счастливо, пока и до завтра. Обязательно услышимся завтра в 17.00. А сейчас в Новосибирске 8 вечера.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: 107 FM.
1: Радио. Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
2: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village Сибирь. 0+.
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
7: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается. И в этот момент...
8: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
9: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
10: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ».

0: 8-902-540-19-24-789.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
2: «Додо».
3: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
1: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
2: «Додо».
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
10: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
11: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон. Свежий.

0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
1: Что в Dota Pizza есть, кроме пиццы?
2: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Додо.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: Додо.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
7: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
8: Без возрастных ограничений.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: I am paid to exist.

0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
1: Запрещено для детей.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдай.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшей ночью в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 30, плюс 32.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

молчит для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Новосибирске 3 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +32.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг». These streets are far from black and white.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш».
1: Именно так.
0: Юбилейный сезон.
1: Юбилейный сезон. Первое утреннее шоу распечатываем второй день после отпуска. Пока еще непривычно, но здорово, что утром прохладно. Можно насладиться свежим воздухом и вот полной грудью вдохнуть везде, кроме площади труда.
2: Но я тебе так могу сказать. Замок. Всем доброго утра, друзья, во-первых. Надо поздороваться. Мы
1: да,
2: же приличные
1: привет.
2: Люди.
1: Привет!
2: Так вот, я тебе так скажу, пахнет не только там.
1: Где-то еще?
2: Еще есть
1: но
2: места.
1: Но там я не был.
2: Где тоже сегодня запахи так себе.
1: Неважно, что вас окружает, какие ароматы. И, может, и люди такие же.
2: Вот.
1: Но главное, новый день надо с улыбкой встречать.
2: Вот сидят люди в Москве, да, например, где-нибудь. Или в Питере. Да, вот они обсуждают.
1: Спят еще.
2: Вот, да, неважно, утром. Обсуждают они утром, что у них где-то пахнет в центре города. Да вряд ли. А мы можем себе позволить. Ну, если пахнет. Знаете, не то, что мы этим гордимся, но факт остается фактом.
1: А что, думаешь, что у них тоже все вот это... Все идеально вот так вот у них там.
2: Ну, они просто...
1: Напишите нам, кто из Москвы.
2: Это же столица, понимаешь?
1: У вас пахнет. А напишите нам, кто из других стран и городов. У вас бывает, вот вы утром пахнет у вас? Обсуждаете вот это все?
2: Ну и вообще всем, кто сейчас вместе с нами, мы передаем огромный привет здесь, отсюда, из студии радио «Юнитон».
1: У нас пахнет кофе и печеньками, и конфетами птичье молоко. Ну а еще у нас имеется просыпайзер, который окончательно выведет из сна. Ну давайте, пишите, рассказывайте про ароматы, про жизненные ценности этого вторника, про все, что окружает и кому что-то можно передать или доставить. Средства связи, напомню.
2: Ну конечно, Макс, Телеграм, СМС, пожалуйста, добро пожаловать, номер 8-983-510-107.
1: Ну и добро пожаловать в новый день. Сегодня вторник, 4 августа.
2: Доброе утро!
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна!

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: И именно так, юбилейный сезон первого утреннего шоу стартовал еще вчера. Мы 10 лет, как 10 лет можно продержаться, Юль, не знаю, с одним человеком.
0: Я сама в шоке.
4: По утрам. Парам-парам.
0: Нет, ну зато, друзья, в этом сезоне, на протяжении практически целого года, в нашем эфире, в эфире радио «Юнитон», в утреннем шоу «Пуш», только лучшие моменты за десятилетия и, конечно, только самое актуальное,
4: новое,
0: современненькое. Ну и, кроме того, мы будем радовать вас какими-то внеэфирными моментами. Об этом будем рассказывать ближе к концу августа.
4: Точно.
0: Ну а пока, знаете, вот 10 лет прошло, а Артем все так же ищет в коробке птичьего молока белые конфеты.
4: Вчера в честь старта сезона притащил коробку птичьего молока, искал. Вчера мне не повезло. Юля пришла на помощь. Я говорю: Юль, ну давай же снизу сковырнем и оставим.
0: А
4: вот
0: я
4: это.
0: Же была уверена, что я сейчас найду быстро вот эти белую начинку.
4: Вчера из 10 штук ни одна беленькая, зато сегодня целых 3 мои.
0: Ну вот так вот. А мне кажется, это всегда так происходит, когда вот перед тобой стоит коробка птичьего молока. И вот я вообще в шоке, знаешь, от чего?
4: Нет,
0: что продается птичье молоко, коробки, в которых все белые.
4: Так и на развес все белые продаются.
0: Я вообще в шоке. Это теряется интерес. Да как так? Одинаково.
4: Мы потеряли дух авантюризма.
0: Естественно.
4: Да все происходит. Но в любом случае круто, что этот летний денек вы начинаете вместе с нами. Скоро подкинем тему для разговора. Естественно, гороскоп, погода, игры, подарки. Все для вас до 10.00 при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
0: Базовый чекап в «Гемотест» — это профилактический скрининг организма за 1990 рублей. С 3 по 16 августа проверьте работу печени, почек, щитовидной железы, выявите скрытые воспаления, оцените уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.